0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе, Болгар радиосында жейтесе.
2: Уяндың ма? Әйді, қошыл иртәңгі шейге.

0: Sestel nidimes.
1: Бұлғар радиосы ир тәңге шай тапшыру біз алға таба дәуам етеміз сізімлен біргәлі бұслар.
2: Әйе, бүгін фразеологизм болыр. Буш барабан.
1: Буш барабан.
2: Әйе.
1: Буш барабан.
3: Буш қоқ деген шекілді бен
1: келді. Якобович әйләндіре де буш барабан болып шыға.
2: Мұның мәғнесі бұлайырақ. Буш барабан. Исімі. Доны иракларға таралған, ләкин іші буш, мәғнәсіз кіші торында. Тілге алма шуны менім яңымда. Сүйлесіннер, мақтасыннар. Әммә менім үшін бары бір буш барабан ол.
1: Шул енді, не, кім деп аталайынды ол тігі? Выпендрежник деп етік мұсын, алай деп еттірге дабыла ма?
3: Неге?
1: Мені ол көрсәті өзің, мені социалистерлерді, мен шынды, мен кәтті машинада ерім, мені мені шыны қатты ақшам бар. Әшім барлықта ол, ол шот малай.
3: Әшім барлықта ол бұш барабан.
1: Язып қойдық, дұстар.
0: Сүйексіз тіл не деймес?
4: Бұлғар радиосында хауа тұршы.
1: Хауа тұрыш тұрында мәғлімәт, достар, бүгін Татарстанда алмашын үшен бұл үкін бұлашақ. Қорыны білен қысқа уақытлы яңғырда яуашақ, яшынлы яңғыр бұл ұйықтимал. Жил біздің күн, яқын батыштан секундына 5-10 метр тезілікті. Күндіз, достар, 23 градусын алып, 28 градусын қадар істі бұлашақ. Қазанда үнді 19 градус, жылы магнит қатыныш 1 балл.
4: Бұлғар радиосында реклама.
5: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқыштары, озық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
6: Хүрмәтлі қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізді 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабантуйға бағышланған ат шабыштарына шақырамыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл қошу шаралары һәм 13 түрлі бөлекке ат шабыштары. Мұндан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтейдән килүчеләргә татлы бүләк.
7: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
8: Иғтибар, терезде керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
13: Бұжмақ ізіліп, шет иллерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
14: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
15: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
16: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
18: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
19: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 12+. Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: 2026 yılının 15 iyününden 20'sine kadar Kozan'da Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacak. Headlinerlar, Malayziya hem Marokko teatrları. Tularak məqlumat hem tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы татнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Яңа Тенетте 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
11: Не

0: Ләрне дәваларға шақыра.
1: Искәре елым тұсығылуы мүмкін табиб білән кенгешләшіңіз.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абза.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шай.
1: Әйе, сізді нешектір шейлеріңізді ішкен сіздірі ме, ёқтыр ма? Біз самауырны құйып жібердік әлі. Сіздің рашырлый башлады, күйлый башлады, тезден бізді шей ішеміз деймек.
0: Алла бірсі, алла бірсі, алла бірсі, адыслар бір кәлішіп, сіздің білен, қам сіздің де сәлемлеріңіз келі, бізге ерекше, қайырлер, ерте деп те жазушылар бар. Ура, бүгін қысқа.
1: Қысқа.
0: Қысқа. Үш күні деп жазушылар да бар.
1: Аха. Яры, әлі таған жеткіресіз сөздеріңіз болса, рәхим етіңіз, жазыңыз 89-17-85-55-91-5. Бұл біздің аралашу Макста.
2: Болғар радиосы.
3: Болғар радиосында реклама.
4: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Түнгі сабан тұйда тұң отқаншы бүйірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искант, Хижина Музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бейтірге көптен әзір. 20-ші июнь пирамида. Бошлана 22 сәратте. Кешік лава қонтегіз плюс.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Болгар радиосы рекламы хизмети телефона 570 50 95.
9: Гүлнара Тимержанова.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Абитуриент Ларихты Варана, Россия Ислам Института, Икемда Игорь Маутенчи, Икемда Игорь Мечиденчи Укуилана, Теология, Лингвистика, Журналистика Юнайлишлеры Буинча, Студент Ларковлыйде. Позандага телефон 251 01 51. 251 01 51.
6: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгаттә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, иҗади дуэт Илги Шәйхәзиев һәм Малки Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, калфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
7: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
8: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
9: Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Илгәрәй.

0: Ньюсенда реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Порт сауда узагында ырьяна жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлэрэ, юрт хэм ялышын товарлар, азык-тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-й юрт, РКБ тукталышы.
6: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: В магазинах

0: огромные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
10: Рояс Пасыхов.

0: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
1: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
2: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ихтибар. Терезде керек болса, олтын қолны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозға шақырыла.

0: сюда, там лето моинда яшеренген, там лето мое, жей теме синен табанда.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Бақ бар хоккей командасы бұл тат нефт аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұруңыш бар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август тат нефт аренада. Билеттар сатуда.
1: 2026 жыл. НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт ЛКБ тоқталышы.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры

0: подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.pakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: киттем ауылға.
1: Бүгілмә 101.7 FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Бозан РТ 600 евро на 42-нче ел. ОГРН 116 16 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: профессиональной переподготовке при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.

0: түнгі сабан туйда тоңатқан жібірге әзір мә? Балаган Лимиті түркімі, Искант, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Битерге, Куптен әзір. Игірменші йонь пирамида. Башлана игірмейкі сәғатте.
1: Кешіклем ақын тегіз плюс.
2: Иғтибар, тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сізнің бейрәмні күңілі хәм истәлікли итіп оздыру урыны. Қозаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат күшағында урнашкан бізнің залларда шәхәр шоу-шуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт ял итігіз. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә, хәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Сигазенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала.

0: Арысыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Йоңа тәнетті 4L кроссовера. «Кинг салон», зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Йоңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95. Yeah.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба Сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җә.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Бәкер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23. Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәрәк ясы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләш кирәк.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-не алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
3: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
7: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования. Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
9: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жауаплылығы шекленген жәмғияты.
10: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Җирле сәламебезне алга таба дәвам итәбез. Бүген Түбән Кама районы Кулмакча авылында гомер итүче Идият Туллиннар Исмагыль улы Ибраһимның һәм Мин Вәли кызының Зөлфиянең алтын тойлары. 50 ел кулга кул тотынып, бар булбулдай гомер итәсез, бәйрәмегез белән котлап, әткәй, әнкәй, сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, исән-сау бар канатлар булып яшәгез, иңизге теләкләр белән. Улларыгыз Илгизәр, Илнар, Илхам, киленнәрегез һәм оныкларыгыз диелгән. Шушы изге матур теләкләргә, әлбәттә инде без дә чын күңелдән кушылабыз. Әле киләчәктә дә шулай бергә матур итеп гөрләтеп яшәргә язсын сезгә. Һәм әлбәттә инде туганнарыгыздан, якыннарыгыздан, балаларыгыздан гел менә шундый җылы матур сүзләр генә ишетеп яшәргә язсын.

0: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Расуана,
1: жүрт дүбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальный профилі. 22-22-945.
2: Иртеге 12 июнде Қазанда хэм Татарстанда аяз ушан. Болотлы кэн орна білян қысқа вақытлы яңғыр, ешін болуы иқтимал бұзда яварға мүмкін. Тыньяктан тыньяк күнбатышқа өзгерушен жел түнлі 11-16, күндіз 22 градустан 27 градуста қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 28 градус жылы, геомагнит қыратын 9-3 бол білян белгіліні.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Түбән бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетінә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнген келеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
6: XL Outlet.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
10: Иғтибар! Терезде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Хүрмәтлі қазанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь, 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсі, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илги Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
12: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
13: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
14: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
15: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
17: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
18: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Лилия Гыймадинова.

0: Радиосында реклама.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә

0: Өзәгендә кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Түнге сабантуйда таң атканчы биергә әзерме? Балаган Лимитед төркеме, Искант, Хижина музыканта, Рафис Калимуллин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине биетергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
2: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
3: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулла-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кінен бөбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басанған артисты Фирдус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
6: Ящикта 6 плюс. 2026 ел.
7: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Койбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, 1 ЕР. ОКН, 118-784-71-89-589.
5: 2016 ел. Ящик для ОТО плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ләйсән Мәхмүтова, шақыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми тіркеміне кіріп тауыш жолдай аласыз.

0: үзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88, 253-99-88.
3: Эй, Бары, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
4: а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец, мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технологии продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
8: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
9: Жоопылығы шекленген жамғияты.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
13: Зарина Ахмадиева.

0: Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26, телефон 5 14 76, код 8 855 95.

0: увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Кама Томага, 98.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена бус сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бус сарай. Бозын РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
14: Илнур Муфтахов, «Бәхет жер ұшаса», Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша, ертегі өз үшен болатылы кен болашақ, хауа температурасы, достар, 28 градусқа қадар ісім, солық бақытта әнді ешінде еңгірді орған мүмкен. Әгір жүрші ол түбән қамада 25 градус еңгір, оршақ құмары байлар сабасында 27 градус қойошылы күрсәті, базарылматы қақсы байын жылатта, шолайық 28 градусқа қадар жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
9: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками.

0: хала тұршы.
1: Қазір қазанда 25 градусы жылы көрсетті. Достар, біраз бұлытты желеді әлі еңгір болашақ мысың. Синоптикларда бүгін еңгір деген еді. Магнит қара қазір 9 балдан 3 бал. Түнгі температура ола еңгір. Қорғалы 11-16 еуім түсімдер күтілмей деген, лекен күндіз орны біле ешінлі еңгір. Орша құмара байларса басында 27 градусқа қадар опаста болады тәттіште шолайық 27-ні көрсәті. Мүслим Сарман Ақтаныр Желі Әлмет Азына қайда 22 градуста 25 градус болашақ.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Түнгі сабан тұйда тұңат қанші бүйірге әзірме. Балаган лимиті түркімі. Искант, хижина музыканта. Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али. Сіні бейтірге көптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сағатте.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Яңа тәні Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сайла. Яңа тәні Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тена Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
5: 13+. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт тесу һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр ашаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Тескәрі елімтысы болуы мүмкін табиб білән кенешіләшіңіз.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Хүрмәтлі қазанылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабышларына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсі, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүлекке ат шабышлары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгей Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтілә. Милли костюм, қауфак яки түбәтейдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Кирү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
8: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
1: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнім өбейм, ә иң қызу кеш 8-ші августта болаша. Татарстанның ат қазанған артисті Тергіл Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат туши көңіл ашабыз. 8-ші август, Татнеф арена. Билеттар сатуда.
2: Яшекте 6+. 2026 ел.
3: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Лилияна Ирназарова.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. «Кинг салон», зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
8: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Наурус халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
9: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
10: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
11: Жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 25 градуста жылы, қазір Башқалабыз Қазанда, магистры 3 балл дуслар, демек ертегі 27 градуста қадар жылы опаста болады тәтішті, 23 апреля Қойбышта, әгір жүрші ол түбән қамыда еңгір, қам 22-25 градуста жылы күрсеті. Дуслар, енді мен Айласа болашам, сағат олдыдан соң ойгіл білен бірге болырсыз, мотор кешілер болсын, сізге бірге болсын.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится «проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом», даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
9: Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
10: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-90.
11: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
12: Эхибар, тезде керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
13: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
14: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
16: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
17: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
18: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Ямьле төркеме.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
4: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
9: Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ватасы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
10: Общество с ограниченной ответственностью торговый дом «Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
11: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
12: И жить осознанно, я и тоже.

0: Радиосында реклама.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
3: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
4: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез!
11: Татнефть арененың бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-7189-582.
15: 2026 ел. Ящик лево 8+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Болгар радиосы.

0: замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
1: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: 2026 елның 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла. Бозга тугель. Сах.

0: Обновленный Havail M6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Havail City ТТС и на сайте havail.com.
1: Порт сауда узагында яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллак тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Общество с ограниченной ответственностью, торговый дом «Солидко»,

0: 63-99-88.
1: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Иртенгі ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Продюсенда реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Хурметли Козанлар, ваш халабыс кунаклары. Сезне 19 июнь, 17 сағатта. Козан ипподромында Саван тыйға бағышланған от шабышларына шақырабыз. Программада

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жайтеме. Синең табында.
1: Түнге сабан туйда тоң атқанчы бүйірге әзірме? Балаган лимиті түркімі. Искан, хижина музыканта, Рефис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сине бейтірге күптен әзір. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатте.
2: Кешеге бақын 8 плюс.
3: Яңа тәнет Т4 L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Қазан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Эй, бағы! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
9: Акция действует с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алло.
11: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
12: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Давлян.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Шулайте Вахвард хоккей командасы быйыл Татнефть-арена да ғажайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тамам. Командаға турдан зұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
2: 2026 жыл.
3: Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Бұлғар радиосы тәқдим ете.
4: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Бұлғар радиосы фест.
6: Популяр жыршылар.
7: Дәртлі жырлар.
8: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
9: Килігіз.
10: Татнефть-аренаның бұзын
11: біргәләп әрістік.
12: Билетлар кассиру на втору сайтында.
2: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бранчир. ОКРН 18-784-71-89-2026-йыл.
12: Ящик ләу ұлты плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Лилия Гыймадинова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.